0: Мьюзик.
1: Топ-радио. Радио твоєї громади. Топ-радио.
0: Шоста година.